0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх.

Каждый будний день попробуй что-то новое. Мы бережно приготовим для тебя вкуснейший, сочный, изысканный, музыкальный. Новый сет на новом радио. С понедельника по четверг в 17:30. Лови задание, справляйся с ним. И если тебе повезет, забирай суши-сет «Новое радио» от сети доставки японской кухни Fusion Sushi. Пробуй, наслаждайся. Выбирай на сайте fsushi.by. Сет «Новое радио» – твой современный суши-хит. Подробности новоерадио.by. 18+. Твой выходной звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит.

Каждый будний день в 14.30 справляйся с заданием от ведущего. И если повезет, забирай два билета на концерт «Три дня дождя» 7 ноября во Дворце спорта. Подробнее новая радио.бай. 18+.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: саассаак уллумиккут арфинингорнорми октубараа пуллуис кулинганни налунаакку такатаатсимут какортуми киатеруэраскип оqaluffianiit палесеқарфик қақортор синнерлугу аёқи нукангуартуармуила таамак налунаарутеқарпо тассалу пиллуаққуссутит налунаарутиллу
1: уна қамбарсааниккут пилерсиннеқар тассаавак инуу наммине писиннаассусията нукитторсарнissaа инуу иноқамминут қану илиусissanik кисалуаами нуақатиинну киутаасиннаасум пеқатаасиннаассусианик қамбарсаанissaа илиммарнissaа калаалла таатсиморнissaа тассууна христиангуаккулли христиан пеерлисинникку ила налаавсиннерлу қамбарсаанаама аам сулиақараарлаамик таанна ааллартитаа
2: оқатуттуарисаанерпут алаккартерлугу калааллит нунаанни 1970-аарсиккут ааллартиннерани инуусутиссарсиорнеқ қааммарсаанеқ инуияқатсигиллу инисисиманерат илаатигут самминеқартут тусарнаарнеқарсиннаассаппут марлунгорпат октубар 13-ниани уллаап тунгаа қулинут

0: Audio Stories.
1: В Испании почти в каждом крупном городе есть улица доктора Флеминга. Она названа в честь британского микробиолога Александра Флеминга, который в 1928 году открыл пенициллин, первый в истории антибиотик. Ученые из Оксфорда смогли сделать лекарство серийным только к 1941 году. Советский аналог под названием крустазин появился годом позже, благодаря выдающемуся микробиологу Зинаиде Ермольевой. Ермольева родилась в октябре 1898 года на Дону. В юности она прочитала биографию Петра Чайковского, который умер от холеры, и решила посвятить жизнь борьбе с инфекциями. В 30-х годах 20 века она создала препараты против холеры и брюшного тифа, а также провела опасный эксперимент на себе. Выпила раствор с холероподобными вибрионами, чтобы доказать механизм заражения через воду. В годы Великой Отечественной войны потребность в отечественном антибиотике стала критической. В 1942 году Ермольева получила крустазин, исследовав более 90 образцов плесени. Лекарство немедленно отправили на фронт, а саму ученую командировали в осажденный Сталинград для предотвращения эпидемии. Однако самая поразительная часть ее биографии связана с личной жизнью. Ее первого мужа, вирусолога Льва Зильбера, трижды арестовывали по обвинениям в попытке заразить население чумой и энцефалитом. Хотя все три ареста случились уже после их расставания, Ермольева годами боролась за его освобождение. Усилия увенчались успехом. В 1944 году Зильберта выпустили, сняв все обвинения. Второй муж, микробиолог Алексей Захаров, был арестован в 1938 году. Под давлением он дал признательные показания о создании контрреволюционной организации для убийства Сталина. В том же году его расстреляли. Лишь в 1956 году дело признали сфабрикованным, а Захарова реабилитировали посмертно. После войны Ермольева возглавляла Институт антибиотиков, подготовила целую плеяду ученых и прожила долгую жизнь до 1974 года. Ее судьба легла в основу романа-трилогии Вениамина Каверина «Открытая книга». Сегодня имя создательницы советского пенициллина носит улица в московском районе Щукино, а памятники ей установлены в Ростове-на-Дону и Москве.
0: Аудио-сторис.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: как пошито могли показать вы. Ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб кадыша еле-еле
0: гости на этот костюмчик глядели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное.

0: Маяк. В это воскресенье утром хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберем геометрический парадокс. Почему снежинка Коха имеет бесконечную длину периметра? И в полдень сравним фантастику и реальность. Как в лаборатории Теодора Маймана был придуман лазер? Все это в цикле «Вокруг света за 80 изобретений». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
3: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
3: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Что ты такая у меня? Что ты такая у меня?
1: Audio Stories.
2: В 2018 году имя китайского подростка Цуй Цзяньюя прогремело на весь мир. Всего за один день он установил сразу два официальных мировых рекорда Гиннесса. Первым и самым зрелищным достижением стал рекорд в категории «Самый быстрый сбор трех кубиков Рубика одновременно с использованием обеих рук и ног». Для выполнения задачи Цуй устроился прямо на полу. В течение 1 минуты 36 секунд он привел в идеальное состояние три головоломки параллельно, виртуозно задействовав все четыре конечности. В тот же день Цуй побил еще одно достижение, продемонстрировав самый быстрый сбор кубика Рубика вниз головой. Находясь в перевернутом положении, он справился с задачей за невероятные 15,84 секунды. На момент установления рекордов юноше было всего 13 лет. Этот успех не был случайностью. Цуй Цзяньюнь занимается спидкубингом с 6 лет. Поначалу он осваивал стандартные алгоритмы сборки, но после тысяч повторений досконально понял их логику. Это позволило ему отказаться от чужих схем и разработать собственную, более эффективную методику скоростной сборки. Ранее, кстати, он уже попадал в книгу Гиннесса, собрав три кубика во время жонглирования за 5 минут и 6 секунд.
1: Аудио сторис.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Audio Stories.
1: Российские книжные издательства оказались в центре скандала из-за массовой мистификации. Они выдают русскоязычных авторов за японских писателей, объясняя это маркетинговой стратегией для повышения продаж. Яркий пример – книга «Ямато. Японский императорский дом», которая была выпущена под именем Хироси Хаяси. На деле автором является российский писатель, на счету которого более 90 публикаций, но ни одна из них ранее не была посвящена культуре страны восходящего солнца. Фальсификация очевидна любому носителю японского языка. Стиль изложения слишком далек от японского синтаксиса и менталитета, чтобы быть искренним. По данным расследований, подобная схема поставлена на поток. Некоторые издательства как минимум 5 раз выдавали труды российских копирайтеров за работы выходцев из Японии. Одна компания пошла еще дальше и создала полностью вымышленного исторического персонажа. Под именем поэтессы XI века Юми Каэде были выпущены 2 сборника стихов с пометкой «Переводы», хотя такого автора никогда не существовало в японской литературе. После разоблачений одно из издательств выступило с официальным комментарием. В пресс-службе заявили, что использование псевдонимов – это старинный литературный прием, а не обман читателя. Однако критики и читатели назвали такую политику плевком в лицо. По их мнению, фраза в предисловии «книга написана японцем» вводит покупателей в заблуждение относительно экспертности текста и дискредитирует настоящих японистов.
0: Аудио Stories.